0: Китайские коллеги и наши кыргызские вот местные жители вместе работаем дружно, как дружная семья, никаких проблем нету.
1: Я впервые работаю в такой масштабной работе. Это просто огромное. Я хочу, ну, после того, как достроить эти мосты, съездить в Китай, там уже дальше развиваться, сотрудничать с китайцами.
2: 吉尔吉斯斯坦约90%的国土都是山地，海拔从700米到4000米不等。 给项目施工带来挑战。从中国运来的3B凿岩台车大大加快了钻透岩层的速度。
3: Сквозь горных ребят этот туннель пролезают на 13 километров. Его протяженность и есть главная сложность объекта. Техники предстоит столкнуться сразу с несколькими видами горных пород. От известняка и песчаника до алевролита.
4: Мы эффективно
2: 项目建设过程中注重生态保护、线路规划，绕开了国家公园和其他生态脆弱区，最大限度保护了原始地貌。中吉乌铁路项目运行后，过境吉尔吉斯斯坦的物流通道将缩短约900公里，过境运输能力将大幅提升。
5: Если взять, какая выгода для Кыргызстана, то она имеет большое значение. Мы уже будем иметь связь через железную дорогу в Китай, Среднюю Азию, Ближний Восток и в Европу.
6: 山里去，水质就越好。财经频道饮用水合作伙伴农夫山泉邀您收看精彩节目。这里是西藏林芝农夫山泉水源地，看，前面就是雪山，雪山融水、含钾、钙、钠、镁等天然矿物元素。越往山里去，水质就越好。农夫山泉，
7: 中国银联用前沿的科技力量，赋能万千支付伙伴。